0: я вас милую, шебиси мальформальского.
1: Ремиси дименом акрополос.
0: Не дрожьте, милую вас, як страцать.